Но мы хлякто. Не был контун нам дуненом каянтокаре. Но я бы на уйором нам майтеха.